Сумах кантошка, шу якуни, шук сеньал, и мата, как качапанги, я камбах сеньал, так, ня ню канчиман, калядом сеньал, так, качак пика, аштауан кари, листос марикаш.